0: 홍범도 장군의 옛 묘소와 흔적을 오랫동안 지켜온 사람을 찾아갑니다. 어쩌면 알마티에서 크줄오르다까지 지금 이 순간을 위한 여정이었는지도 모릅니다.
1: 아유, 선생님 반갑습니다.
2: 그걸 다 방문했습니까? 그 전에?
1: 아, 처음입니다, 선생님.
2: 처음.
1: 예, 아유, 안녕하세요.
2: 다리.
1: 아, 예.
2: 올려라.
1: 안녕하세요. 예.
0: 멀리서 온 촬영팀을 반갑게 맞아주십니다. 올해 나이 81세, 고려인 2세인 김래프 할아버지입니다. 1993년 크줄오르다의 고려인 동포들을 중심으로 홍범도 기념재단이 만들어졌고 김래프 할아버지는 20년간 재단을 이끌었습니다. 홍범도 장군은 직계가족이 없어 묘소 관리가 어려운 상황이었습니다. 할아버지와 고려인들이 찾아왔을 땐 방치나 마찬가지였습니다.
3: Этот участок, это место захоронения тоже толком никто не знает, но кладбищенские работники примерно указали в свое время. И вот по его информации там где-то не хватало там несколько моментов. Ну,
0: 전쟁이 끝난 뒤 처음 조성된 묘소에서 크줄오르다 공동묘지로 옮겨졌습니다. 이후 두 차례의 이장을 거쳐 한국에 봉환되기 전까지 네 번째 묘역에 잠들어 계셨습니다. 1950년대 세워진 옛 묘비 일부를 김래프 할아버지가 보관하다 2024년 한국에 기증했습니다.
3: прошло 10 лет, запустение проходит, там колючка растет, в общем, каждый раз, иногда, если гости приезжали, то там, ну, кладбищенские работники. И вот, исходя из такого положения, в общем, мы, ну, я, мы, мои друзья, мы решили создать фонд, фонд Бомдо, общественный фонд Бомдо, чтобы систематически начать проводить работу по содержанию, по сохранению памяти, по сбору материала, по сохранению памяти и увековечению его памяти. Значит.
0: 살다 보면 많은 것을 잊게 되지만 결코 잊어서는 안 될 존재도 있다고 생각했답니다. 홍범도라는 이름의 무게만큼 책임감도 컸습니다.
3: Ну, меня шутку на шутку здесь друзья сказали, что это как его, Лев Николаевич является внуком Хонбомдо. Ну и семья тоже, вот покойная супруга Эмма, вот, которая вот на фотографии.
4: Хонбомдо 장군님이 고국으로 돌아간 거는 저희한테는 굉장히 기쁜 일이고 좋은 일인데 선생님의 마음은 어떠신지 감정이 여러 가지일 것 같아서 궁금합니다.
3: Потому что я говорю, мы как-то старались быть именно вот такое слово есть коллективный потомок. У Хонбомдо не было родственников. Святая обязанность как-то хранить память о нем, продолжать, значит, как его. Продолжать увековечивать его имя. Конечно, и грусть, и радость, и печаль есть тут присутствует. Ну, в общем, чисто такие человеческие чувства, конечно. Это все, мы все рады, что человек вернулся на свою родину. И он даже, наверное, не предполагал, наверное, что его имя так возвеличат. Он просто хотел вернуться на родину, на место, где он родился, наверное, так.
0: 돌아가신 지 78년 만에 귀환입니다.
5: 조국의 독립을 위해 평생을 헌신하신 홍범도 장군님의 귀환을 모시게 되어 영광입니다. 지금부터 대한민국 공군이 안전하게 호위하겠습니다.

0: 고려인들은 저마다 버틸 방법을 찾았지만 시련은 끝나지 않았습니다.
1: И однажды этот балка, вот эта же, лопнула, и они улетели туда, все в бездну. Балка лопается, и они все улетели бессмертно. И память у меня, вот эта песня, они пели эту песню, и осталось.
0: 지울 수 없는 상처는 어떻게든 살아남겠다는 원동력이 됐습니다. 불굴의 의지로 카자흐스탄 스포츠계에 자신의 이름을 남겼습니다.
1: 네, 일 하면서 только думал, чтобы Корея сам много вносили, уважали, понимаешь, уважительно относились в Казахстане. И поэтому я в книге написал. Я этой земле отдал свою жизнь.
2: 감사합니다. 이제 가보겠습니다.
1: 아, ну давай, с тобой тоже попрощаемся.
2: 오래오래 건강하세요.
3: Будьте здоровы.
1: Спасибо. До свидания, до свидания, до свидания. Пока, пока, пока.
0: 지난 시간을 버텨줘서 감사했고 그날의 기억을 나눠줘서 소중한 시간이었습니다.

0: Из них из 127 тысяч 50 тысяч по дороге умерли. Моя бабушка умерла по дороге. Дети приехали сюда с сиротами. Мы, вот как корейцы, мы гордимся Южной Кореей, что вы своим трудом прославили весь мир. Им можно похлопать. Давайте.
1: 멀리 한국에서 온 동포에게 노래로 반가움을 표현합니다. 고려인의 아리랑이라 불리는 곡입니다.

0: это, да. 26 компаний.
1: 1995년 가족 기업으로 시작해 30년 만에 중앙아시아를 대표하는 아이스크림 기업으로 성장합니다. 카자흐스탄 아이스크림 수출량의 95%를 담당합니다.
2: 야, 지금 규모가 엄청납니다.
1: 공장 한 군데에서 하루 350톤씩 생산하고 있습니다.
0: Казахстан расположен стратегически на шелковом пути, и Казахстан, Центральная Азия, население, потом рядом Китай, рядом Россия, Россия, Беларусь, Кавказ. Поэтому мы сразу с учетом того, что рынки – это все прилегающие страны.
2: 여기가 카자흐스탄뿐만 아니라 중앙아시아 전체의 아이스크림의 심장 허브가 될 그런 곳입니다. 아.
1: 철저한 위생 기준과 최첨단 설비를 갖추고 있는데요. 단일 아이스크림 공장으로는 중앙아시아 최대 규모로 손꼽힙니다.
0: Мы когда начинали бизнес, первый цех, он был, ну даже сложно сказать, вот, наверное, ну совсем маленький был. Тогда был вопрос просто, чтобы покушать.
1: 연구 개발부터 마케팅과 영업까지 신 회장이 발로 뛰며 이뤄낸 겁니다.
0: Вот здесь этот емкости по 30 тонн, 27 костей по 30 тонн, здесь смесь созревает. Всего на заводе будет 2000 тонн емкостей на 2000 тонн единовременного созревания смеси.
1: 설비 투자도 멈추지 않고 있습니다. 세계 최대의 아이스크림 공장으로 기네스 기록에도 도전할 계획입니다.
0: Ну, у нас основные бренды здесь бренд Бахрома. Здесь технология жидкого азота использована.
1: 작년에만 3만 7천 톤의 아이스크림을 생산했습니다.
2: 어려운 질문이겠지만 회장님이 제일 좋아하시는 아이스크림 하나만.
0: Вот хочу рассказать вот это мороженое. Это первое мороженое, которое, после запуска которого у нас бизнес очень хорошо пошел.
1: 1995년 창업 초기 제품입니다. 러시아어로 폭탄이라는 뜻인데요. 30년 넘게 사랑받고 있는 대표 상품입니다.
0: 맛있어?
2: 사장님, 이게 왜 폭발했는지 알겠어요.
0: 와, 감사합니다.
1: 고려인 1세대가 그랬듯 신 회장 역시 스스로 길을 개척해왔습니다. 곁에는 항상 가족이 있답니다.
0: Когда многие переселялись, у меня дедушка, бабушка родились в Корее, но истории мы много слышали, потому что я вырос с бабушкой, а бабушка, она застала те времена, когда переселяли. Вот, и она уже все, ну это, она все хорошо помнила.
1: 개척의 세월을 살아온 고려인답게 할머니도 맨손으로 모든 것을 읽어냈습니다.
0: Когда переселялись, вот очень многие поменяли свои имена. Бабушка, она такая была, она говорит, нет, я Сер Сунха. Вот она собирала, когда, я помню, мероприятия собирались, то у нее всегда барабан, и она всегда командовала. Это делаем, то делаем. Вот. Она очень такая удивительная женщина. уже благодарность, наверное.
1: 자신의 뿌리는 끝까지 지키되 어려움이 닥쳐도 앞장서 길을 찾는 것.

0: вы знаете, трудное время было, и тяжелое время было, что-то не хватало, но корейцы, корейское население, которые приехали в Кызылорду, ну, почти все, я вот не знаю, чтобы такое, и получили и образование в школе. Посмотрите, корейский алфавит. Вот. Звуки и буквы.
1: 교육은 단순히 먹고 사는 문제가 아닙니다. 나라를 빼앗기고 고향을 떠나야 했던 고려인들에게 배움은 역사와 뿌리를 지키는 일이었다죠. 아,
0: Долго.
1: 예. 야,
0: Я,
1: е.
0: э, 오에, 이요, 오에, внес неоценимый вклад в изучение

0: 아리아리요 서리서리요 아라리가 나네 아리라 고개를 너무너무 간다 좋다
1: 흘러가는 물결
0: 주저가 좋다
2: Корейский разговор на куримар, песни на куримар, они звучат совсем по-другому от бабушек и дедушек, и такого говора уже у молодежи нет. И он возвращает вот меня в детство, в прошлое, и дает такие теплые ощущения памяти.
3: Знаете, вот когда слышишь, что это простые люди, да, то есть непрофессионально берут и записывают своих мам, бабушек, вот именно вот в этом внимании, которое они уделяют старшему поколению, тоже вот зарождается какая-то такая более близкая связь, что ли, да, вот между поколениями. И это вот очень важно.
4: 할머니, 할아버지가 부르던 노래가 모든 가정에서 울려 퍼지길 바란답니다. 블라드미르 씨가 우리 집 라디오를 시작한 건 특별한 계기가 있습니다. 고려인 노래를 담은 구존 가요집인데요. 2007년 발간된 책으로 고려인들이 오랫동안 불러온 노래를 직접 찾아서 모은 겁니다.
5: 우리 고려 노래가 이렇게 많은 줄 몰랐습니다. 이렇게 책이 두꺼운데. 야.
4: 개인적으로도 남다른 의미가 있답니다.
3: 아, 노 한 야쿱 선생님. 이오 드룩 김병학 선생님.
4: 블라드미르 씨의 아버지가 참여한 책입니다. 한 야코프는 고려인 작곡가로 카자흐스탄 재즈 1세대입니다.
3: Поэтому он взял музыкальную часть. Он взял на себя переработку песен, он слушал песни и переводил потом на ноты с помощью, ну, фортепиано, да. А второй человек, Ким Пхёнхак Сусэним, он уже слушал именно слова на корейском языке. Он работал над текстами. Потом они эти работы просто соединили.
4: 아버지는 러시아와 우즈베키스탄, 카자흐스탄 등의 고려인 마을을 누빕니다. 녹음 속에는 어르신들에게 말을 건네던 그리운 아버지의 목소리도 남아 있습니다.
3: брал маленький диктофон кассетный и записывал вот так вот бабушки, дедушки. И вот эти вот